0: Voice of Bulgaria в радио ОМ за iOS и Android.
1: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 17.